Сергей Рахманинов, вокализ, опус 34, Самартасна Чорс, катаруме Москваи камера Инна Вагахумба, мена катар Александр Загоринский, тавджутак, дирижер Константин Орбелян.

0: FM и на Сънмек и Евмек.
1: Вольфганг Амадеус Моцарт. Концерт Амар Инна, ми бемоль мажор. Дашнамури Евнова Гахамби Хамар. Катарумен Альфред Брендела Дашнамур Ев Сант Мартин Академия Нова Гахумба. Дирижер Невил Маринер.